0: дракона в ласковом объятии цепей.
1: Опять мы выбираем повторение сюжета.
0: У матрешки этой нету дна.
2: Важный момент.
3: Мы живем как будто в репортаже. Наше небо затянуло сажей. Конвоем экипажей, стражей.

0: репортаже серая картинка. Держится на лени и дубинка. В будущее светлое шагает
1: старую протоптанной тропинкой.
2: Здравствуйте, в студии Ангелина Алексеева. Мы расскажем о важных новостях сегодняшнего дня.
3: Выходящий на
2: следующий раз. Как вы хотите, вот нам

0: важный момент.
1: Мы живем как будто в репортаже новостей канала НТВ. Нас жуют пожары, душат кражи, строго под надзором ФСБ.

0: репортаже серая картинка. Держится на лени и дубинка. В будущее светлое шагает,
1: старую протоптанной тропинкой.
2: Здравствуйте,